Joe Stampley би ни дэ на дэс нил цон дэ дал кэрид э я нэгэ та трат э зис наст эрид олилч time is 8:57 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill New Mexico аро э я нэ трана силцэ нэгэ national Public Radio plus only the Hanegi Shin Ajin Hilda Dalna Dolish Yenost Erigras Kansas.